0: Сколько предлагали тебе, типа, за то, что ты идешь воевать, типа?
1: 10 тысяч.
0: 200 тысяч.
1: Да.
2: Ну, проблемы с финансами, прежде всего.
0: Тобто, заробити гроші, перша?
2: Ну, і сімейні проблеми.
0: Сидів?
2: Да.
0: Где, за что и насколько?
2: Сидел в Республике Татарстан, город Казань.
3: Лукас Шёненберг für Phoenix.